0: Nostalgie.
1: Antenne Nostalgie.
2: Antenne Nostalgie.
3: Проверяю готовность. Первый. Второй. Третий. Начинаю отсчет. Пять, четыре, три,